0: prendazo.
1: На махин. На пун. На чдо чошт шутетит. Клан Косова FM. Hi, baby.